Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
2: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. Государство полностью возьмет на себя расходы по производству и прокату национальных мультфильмов для детей. Соответствующий закон вступает в силу 6 мая. Минкультуры также получит полномочия ежегодно определять объемы государственной финансовой поддержки для создания отечественных фильмов разных жанров и устанавливать приоритетные темы для их производства. В России наиболее динамичный рост зарплат наблюдается среди сотрудников, работающих в компании менее года. Их доходы увеличиваются быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем. При этом самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников со стажем работы в компании от 1 до 5 лет. Наименьшие показатели у работников, чей стаж в одной организации превышает 30 лет. Мошенники активно создают фишинговые сайты, имитирующие интернет, магазины садовой техники и товаров для дачи. Злоумышленники предлагают покупателям большие скидки при условии предоплаты. В числе популярных товаров для мошеннических схем теплицы – садовые инструменты и удобрения. Для повышения правдоподобности фейковых магазинов преступники используют функции искусственного интеллекта, с помощью которых генерируют реалистичные фотографии товаров. Эксперты призывают граждан проявлять бдительность при покупке товаров в интернете и не переводить предоплату на счета неизвестных продавцов.
3: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
3: Ну, прикиньте, работать надо.
4: Ну, когда-то надо начинать.
3: Столько дней отдыхали, а сегодня опять такие: о, все, на работу пойдем.
4: Сейчас начнется опять жалобы вот эти. Мало. Или наоборот, хватит отдыхать, вы надоели. Ну, если что, следующие в длинные выходные, трехдневные, нас ожидают с 12 по 14 июня.
3: О, это же очень далеко. Это же прям,
4: ну... Ну, не борзей, это ровно через месяц, потому что сегодня... На календаре 12 мая.
3: Да, сегодня ровно через месяц, сегодня 12 мая.
4: Если что, сегодня вторник, каждого... если кто-то проснулся только что.
3: Я вот как раз-таки хотел уточнить, а какой сегодня день вообще?
4: Вторник
3: сегодня. Спасибо большое.
4: 12 мая. Так, все, мы вернулись, вы тоже с нами здесь, что непременно очень хорошо, да?
3: Надеемся.
4: Ну да, мы надеемся на это.
3: Надеемся, что вы тоже вернулись в работу.
4: До 11 часов мы сегодня здесь, давайте пишите, как вы там. У нас же есть Макс, 917-611-2525. Рассказывайте, как вы там, живы, здоровы. Надеемся, что живы и очень здоровы. Ну а утром этим в эфире Пульса, да. Йопарасотейка, здесь Руслан Дитулин.
3: Ирина Корецкая, доброе утро, дай вам бах здоровья.
4: Дай вам бах.
3: Дай вам бог здоровья.
4: Так, все живы были. 7.14 на часах, и самое время что сделать? Ну, конечно же, зарядку.
3: Зарядочку.
4: Я говорю, да? Ладно, да. Ноги в боки, руки-то проснись. Это самый непроснутый человек на свете
3: вообще.
4: Сейчас. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня смотрит. Ну, давайте наверх.
3: Наверх.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: 7+.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Не перестаем праздновать. Знаешь, почему?
2: Почему?
1: Потому что, например, сегодня Международный день медицинской сестры.
2: Подожди, а ты... Это...
1: Подожди, я сейчас сначала скажу.
2: Так.
1: Международный день медицинской сестры.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. Ага. Дальше, естественно, конечно, человечек зайдет сейчас, скажет, и я как поздравляю.
2: Такое ощущение, что у тебя что-то связывает с медицинскими сестрами. Ты так отдельно выделил их.
1: Не дай бог.
2: Так, ладно, Игорёша, выспался? Ага, молодец, заходи.
1: День ежиного сопения.
2: Это как? Вот так.
1: Это помнишь, раньше в ушко вот так делали? Да, приятно.
2: Я и сейчас делаю так.
1: Молодец. День Луганской Народной Республики.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем. Значит, день экологического образования.
2: Угу.
1: Остальное... Что-то мне не нравится вот это все остальное.
2: Не нравится? Ну давай тогда к хорошему перейдем.
1: Давай к хорошему. Остальное вообще какое-то...
2: Так,
1: какие-то,
2: значит,
1: праздники странные.
2: Смотрите, тебе бабушку включить или это, или внучку еще потерпим?
1: Внучку.
2: Окей. Значит, сегодня 9 целителей, 12 мая.
1: Так.
2: Считается, что в этот праздник можно заручиться поддержкой святых мучеников в борьбе с различными недугами и эпидемиями. На рассвете для этого жители деревень выходили собирать лекарственные травы, веря, что в этот день они обладают особой силой и могут исцелить аж от 77 болезней.
1: Так.
2: Так, все встали и на улицу за травами.
1: 77 болезней, запоминаю.
2: Сны в ночь на 12 мая воспринимались как вещи. О них старались не рассказывать, чтобы не спугнуть удачу или, наоборот, не навлечь на себя неприятности. Чего делать нельзя? Распускать слухи и клеветать. Это к несчастьям. Никогда нельзя распускать слухи и клеветать. Нельзя завидовать, это к болезням. Нельзя рассказывать о своих планах, они не сбудутся иначе. Нельзя вытирать пыль, это к разладу в семье. И нельзя просеивать муку. В старости можно потерять зрение, если будете сегодня муку просеивать. Поняли?
1: Прям вижу, как человек прям сегодня просеивает муку.
2: И бац, и бросил все. И сам весь в муке.
1: Отказался. В общем-то, если какие-то события имеются, пожалуйста, к нам в мессенджер Макс 917-711-2525, ну или 63-0088, позвонили, поздравили, мы все передали. Only one of your parties when you've had a couple Jack and Cokes.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Все правильно. Давайте для полноты картины начнем, конечно, с лунного гороскопа. Для вас астролог-теолог Ирина Звездунянская.
2: Так, значит, сегодня, смотрите, убывающая луна. Считается, что этот день энергетически насыщен и благоприятен для начала серьезных долгосрочных дел. Что ты ржешь? Ржешь и кашляешь, чихаешь тут же одновременно все.
1: Уходящий поезд запрыгнула. Звездуня.
2: В эти лунные сутки человек может ощущать прилив сил, мотивации и внутренней уверенности. Все.
1: Ну а теперь поехали более конкретно по каждому знаку. Овны, отложите на другой день важные дела и разговоры, вы будете рассеяны, и это вас подведет.
2: Тельцы, вы найдете необычные, но вполне рабочие решения для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка.
1: Близнецы, близнецы, день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми.
2: Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами.
1: Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию. Это не лучшая идея.
2: Молодец, дочитал таки все-таки.
1: Мило.
2: Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут.
1: Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чтобы чего бы вы ни касались, скажем так, документы или еще что-нибудь. В общем-то, планы и подготовка к новой диете.
2: Ладно. Хорошо. Так, скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки, добавлять финальные штрихи.
1: Внимание, стрельцы! Вы можете пострадать... Просто уже хватит. Вы можете пострадать от сплетен и слухов, а они собьют вас с толку и заставят принять нерациональное решение.
2: Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя.
1: Водолеи, в случае сложности или, так скажем, неясностей, действуйте гибко. Извилистая дорожка быстро приведет вас к цели, чем прямой путь.
2: Быстрее. Рыбы, возможны срочные дела и поездки, несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
3: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
11: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77 00 34.
12: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 97 15 97 97 15. Город Йошкар-Ола.
13: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
14: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
15: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
16: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
17: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
18: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Смотрите, очень важная информация. Перекрывают у нас Воскресенский проспект. До 13 мая от бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной войне до Царьградского проспекта. И далее с 14 по 17 мая от Царьградского проспекта до бульвара Чивайна. Также на этих участках будет отключена контактная сеть троллейбусного движения.

0: все.
1: Улица Карла Маркса, бульвар Ураева, Карла Маркса от Ширяевского кольца, ближе туда, в сторону второго кольца. От женщины с караваем нам пишут, пробка до бульвара Ураева. Ну да, вот она и есть. Там сейчас едешь, да, Ромка?
0: Да.
1: Так, все, пока на этом все. Если что-то имеется вам сказать нам, чтобы мы растрезвонили всем остальным, то пишите, у нас есть Макс 917-711-2525. Есть также телефон в студии 6300088. И, внимание, внимание, последовал ответ от Романа. Да-да.
0: Да-да.
1: Детей разводит человек. Все, доброе утро, удачи на дорогах.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», «Волково 50», телефон 38 20 06.

0: Free.
1: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
2: Да, ты правильно вспомнил, что, ну, когда в пятницу ты вспомнил, что у нас есть Зинаида,
3: да, ее зовут,
2: да, метеостанция. Да. Так вот, Зинаида сейчас показывает плюс 13 градусов. Сегодня днем потеплеет до 21, так. Вечером будет плюс 17, ночью плюс 14. Сегодня ожидается облачность с прояснениями погоды и временами, возможно, небольшой дождь.
3: Сегодня, если вдруг задумывались об этом, фаза Луны старая. Магнитное поле спокойно, на троечку.
2: Так.
3: Закат в 19 часов 51 минуточку. А завтра

0: восход.
1: Подожди. Завтра Лариса встает в 3:36.
0: Надо
1: говорить.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вешкороле 770909.
3: Привычное качество. Неизменные преимущества. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
8: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Алло.
1: 8.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
2: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. В Марий-Эл стартовал сезон лесных пожаров. На территории региона уже зафиксированы два первых возгорания. Первый пожар произошел в Волжском районе на территории Алексеевского лесничества. Второй пожар зафиксирован в Звениговском районе на территории Кокшайского лесничества. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В связи с началом пожароопасного периода специалисты призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Не разводить костры в неположенных местах. Не бросать непотушенные окурки. В России хотят ужесточить правила фотосъемки новорожденных. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Парламентарий отметила, что студии для фотосъемки новорожденных также должны быть сертифицированы. По ее словам, ГОСТ носит рекомендательный характер, однако в работе с детьми необходимо строгое соблюдение всех норм. Буцкая подчеркнула, что позы младенцев во время фотосессии должны быть физиологически естественными, а используемые реквизиты – либо индивидуальными, либо с одноразовыми защитными покрытиями. Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка. С такой идеей выступили в Общественной палате. Он предлагает в таком документе перечислять все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, а также размещать полезную информацию о здоровье, воспитании ребенка и о поддержке супруги после родов. При этом выдача такого паспорта должна производиться в торжественной обстановке. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. В Общественной палате полагают, что такой документ поможет мужчинам лучше ориентироваться в мерах господдержки и почувствовать признание их роли в семье на официальном уровне.
3: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, что касается... Да.
3: Вдвоем решили.
2: Сработались, называется. Семейной стоматологии, скажите, все собрано. Там есть имплантолог и ортопед, принимают в одном месте, это к примеру, да, вот например, без направления, без потери времени, там, вживили, все сделали, восстановили. В общем, звоните в семейную стоматологию, скажите, 33-91-23. Я знаю мало людей, у которых абсолютно здоровые зубы. Одним из этих людей был мой дед. Да, но в основном у людей проблемы с зубками, поэтому давайте следить.
3: Конечно.
2: Тем более, что здоровый ротик, здоровый животик. Да,
3: конечно.
2: На Первомайской 49 идти. Находится.
3: Приходим все.
2: Да. Так. Слушайте, шок-контент просто сейчас будет. Мужики, присядьте.
3: Так.
2: Мужики 35+, присядьте.
3: Так.
2: А женщины, возрадуйтесь, потому что совсем скоро уже вот эти вот шуточки, злорадствования вот эти про часики тикают, последний вагон, уходящий поезд и так далее, будут не особо актуальны.
3: Почему?
2: Потому что наши российские мужики, а точнее, которые скуфы, начали чаще женщин обращаться к ведьмам, чтобы те сделали приворот. По статистике. Да-да-да. Ну, у нас же люди верят, да? Покупают там осиновые колья,
3: допустим,
2: шары. Так, смотрите, по статистике, к ведуньям ходит примерно 35% мужчин и 65% женщин. Да, все грешат ради денег, там, успеха, да, любви. В последнем вопросе, касаемом любви, мужички 35+, с пивным животиками, как правило, поступают очень жестко. Не просто просят погадать, например, на картах, там, как там, что, да, а заносят мешки денег, говорят, ради привязки любимой к себе. При этом, если даже там ведунья говорит о рисках, там, возможных негативных последствиях, включая смерть, это их не волнует абсолютно. Ведьмы и колдуньи говорят, что скуфики самые отбитые в этом плане. Так как в основном не уверены в себе и ради красивой картинки готовы на все. Понятно?
3: Ну вот не знаю.
2: Ну тебе-то это зачем? У тебя все нормально.
3: Мне
2: все вот
3: хорошо,
2: эти вот 35+, ходят мужики. Ну, знаете, есть...
3: Надо не там искать. Не туда ходите.
2: Ну, в приворот. Что вы творите?
3: А где сейчас люди, кстати, знакомятся?
2: Слушайте, а где люди знакомятся?
3: В библиотеке, значит, на...
2: Не знаю.
3: Где все?
2: В библиотеке? Ты хоть раз в библиотеке познакомился?
3: Нет, я туда не ходил вообще
2: нет.
3: ни разу.
2: А я
3: Но
2: не
3: мне
2: знаю,
3: интересно где просто, где сейчас знакомятся
2: А
3: люди.
2: Сообщите нам, пожалуйста, слушатели, в Макс напишите нам, 917-711-2525, где сейчас люди знакомятся?
3: Да, да, просто интересно, где знакомятся, куда, значит, куда приходить,
2: так,
3: куда сообщать.
2: Про интернет не надо, интернет мы не хотим, да?
3: У нас просто есть человечек, один знакомый, на двоих, который хочет с кем-то познакомиться.
2: Кто это?
3: Ну, как тебе объяснить? Ну, ДМ.
2: Так, все, давайте, пишите, где сейчас знакомиться, 917-711-2525, а мы пока что сделаем правильно, зарядочку.
3: Да.
2: Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня, мы с вами договорились, смотрит наверх.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: Ходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
2: А погода и правда сегодня капризная? Или синоптики капризничают? Обещали плюс 14, а сейчас плюс 13. Что за безобразие?
3: Вообще на 1 градус. Это что такое?
2: Сегодня днем ожидается не выше 21, вечером плюс 17, ночью плюс 14. Сегодня переменная облачная погода. Временами будет идти небольшой дождь.
3: Закат сегодня 19 часов 51 минуточку, а завтра восход в 3 часа 36 минуточку.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
9: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
11: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. «Винотека Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. «Винотека Зект». Советская, 125.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
14: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18.00. 12+.
13: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
15: Пара-па-парам, пара-па-парам.
16: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.
18: Я думаю, после

0: Кирилла.
1: Абр, абр.
2: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим. Пожалуйста, скажите. Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
3: Нас... Да хватит. Нас хотят порадовать. Смотрите.
4: Так, что произошло?
3: Летнее отключение воды закончится через 5-7 лет. Это коснется новостроек и городов-миллионников. Заявили об этом в Госдуме.
4: Наконец-то!
3: Подожди, я уже слышала эту новость. Лет 5 назад говорили нам, обещали, что там 3 дня... На 3 дня будут отключать горячую воду и все. В общем, в большей части России, говорят в Госдуме, время отключения горячей воды планируют уменьшить в большей части России, но не во всей. Сейчас на это уходит до 2 недель от 10 дней. Да. И к 35-му году отключения будут занимать вдвое меньше времени. Пообещали в Госдуме. В который раз? Раз, наверное, в 5-й. Мне нравится, как реагируют наши люди на все это. Летнее отключение воды закончится через 5-7 лет, рассуждает человечек. Ее просто перестанут включать, вот и все.
4: Действительно. Раньше на месяц отключали, сейчас неделя, по-моему.
3: До 2 недель. У меня на 2 недели выключают.
4: У меня на неделю отключают.
3: У меня выключают позже и на 2 недели. Поэтому, ну, как-то
4: вот же мы... 25 мая, по-моему, начнется отключение как раз-таки.
3: Да.
4: Поэтому будьте внимательны, следите. Готовьте тазики. Я потому что тоже уже готовлю. Так. Уже думаю, где купить.
3: Самое время, говорит, самое главное, нам пишет слушатель, выжить и дождаться этого времени. А что, не выживешь, что ли? Так, давайте, хэштег «Рома, живи». Я мой Рома, да? Ну, я знаю, он пишет вот здесь почему-то. У человека возникают сомнения в том, живет он или нет.
4: Ромка, ты живешь, ты молодец большой.
3: Общайтесь с нами, у нас же Макс есть.
4: Да,
3: 917-711-25-25.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну ладно, что, давайте с лунного начнем. Вам почитаем, чтобы картина полностью сложилась. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездун-Попова.
2: Ну вот Звездун-Попова, это прям совсем уже. Ладно. Значит, сейчас у нас энергетически насыщенный, благоприятный для начала серьезных и долгосрочных дел день начался. В лунные сутки да. Ведь человек может ощущать прилив сил, мотивации, внутренней уверенности. Считается, что день подходит для принятия важных решений и работы над масштабными проектами. Дерзайте.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку Овна. Отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет, к сожалению.
2: Тельцы, вы найдете необычные, но вполне рабочие решения для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка.
1: У близнецов день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми.
2: Близнецы.
1: Раки.
2: Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами.
1: Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников и, возможно, вступление в новую группу или организацию. Это не лучшая идея.
2: Девы, действуйте скрыто, а не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут.
1: Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете.
2: Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи.
1: У стрельцов вы можете пострадать.
2: Как всегда, ничего хорошего. Да.
1: Вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональное решение.
2: Давайте мы будем считать так. Вот у меня предложение. Все стрельцы, мы с вами относимся снисходительно всегда к гороскопу на стрельцов.
1: Очень уважающим.
2: Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости, красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально себя проявить.
1: Водолеи, в случае сложности или неясности, действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее вас приведет к цели, чем прямой путь.
2: Нормально, это ее парасутейка. Рыбы, возможно, срочные дела и поездки, несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
9: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
13: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
14: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
15: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Сообщение прочитал просто.
2: Так, смотрите, два участка Воскресенского проспекта перекрывают до 13 мая от бульвара 70-летия Победы до Царьградского проспекта. И далее с 14 по 17 число от Царьградского проспекта до бульвара Чивайна. Троллейбусы там тоже ходить не будут, потому что все будет отключено.
1: На машиностроителей после Суворова произошла какая-то авария, была информация. Поэтому по Суворова, если будете ехать в сторону машиностроителей, будете стоять в пробке долго. И
2: нудно.
1: Нудно, да, и неприятно. Вот так вот. Дальше, значит, по Баумана в сторону машиностроителей. Там тоже машиностроители-строители. Там что происходит на улице машиностроителей вообще?
2: А вообще улица строителей от Крыли до машинки.
1: Да, стоит. Там прям все. А что произошло? Напишите, что там вообще сейчас происходит. Карла Маркса после ЖД переезда. Там тоже постоите немножечко в пробочке. Но

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
1: ООО «Надежда».
2: На лучшее.
1: Ну, да.
2: На Первомайской, 49, семейная стоматология «Скажите А», телефон в Йошкар-Оле, 33-91-23.
3: 23!
2: Вот говорю, молодец. Скажи что-нибудь, расскажите, а. Молодец, сказал.
3: Скажите, а. Семейная стоматология.
2: Меня забавляют некоторые информационщики, федеральные причем.
3: Так.
2: Смотри, тебя ничего не смущает в этой информации?
3: Так.
2: Зумеры захватывают ЗАГСы, в общем. Пока миллениалы ищут себя.
3: Так.
2: Подросшее поколение Z решило, что семья в жизни — это самое важное.
3: Это молодцы.
2: И рожденные с 1998 по 2010 год официально стали главной силой, создающей новые ячейки общества в стране. Ежегодно чаще всего заключаются браки в возрасте от 21 до 29 лет.
3: Это правильно вы делаете.
2: Да, соответственно, именно зумеры, говорят нам информационщики, так, будут основным поколением, которое вступает в брак в ближайшие годы.
3: О,
2: а
3: это
2: просто
3: правильно.
2: Миллениалы чуть-чуть уже повзрослее сделались. Мы же тоже женились-то в возрасте от 21 до 29 в основном.
3: Но тогда никто эту статистику не собирал.
2: Тогда никто просто зумеров
3: не обращал на это внимания.
2: Не форсил, как сейчас.
1: Да вот, как выразил,
2: вот и все.
3: Вау!
2: Я еще не так.
3: Ей всего 18.
2: Крестиком умею вышивать.
3: Не форсил зуми.
2: Так, давай оставим кринж.
3: Не расширился.
2: Немодное слово кринж.
3: Я такое вообще впервые слышу, если честно. Ладно, на самом деле они молодцы большие, потому что чем больше.
2: Получается, мы тоже были молодцы. Мы же тоже женились. Кто-то не по разу.
3: Ну, кто-то да.
2: А почему вы про нас не пишете? Потому что миллениалы тоже были молодцы в свое время. И сейчас некоторые миллениалы тоже молодцы.
3: Статистику никто не собирал, я тебе еще раз говорю. Вот сейчас собирают эту статистику. Непонятно для чего.

0: Непонятно зачем, но собирают. А тогда не собирали.
1: Мы спрашивали у вас, где вы сейчас знакомитесь. Так. И поступил просто потрясающий ответ. Разве знакомиться сейчас? Да. Сейчас все заняты по делам, встретиться с друзьями не нужно там за месяц договариваться, чтобы все звезды еще сошлись.
0: Я говорю, это Рома, да, это мы такое.
1: Это
0: да.
1: Ты как женатик говоришь, потому что мы же про одиноких людей. Ну, пишите, в общем, у нас есть Макс, делитесь своим мнением, где сегодня можно знакомиться одиноким, да. Одиноким людям.
0: 917-711-2525.
1: В Макс.
0: Да, Макс, молодец, пишите. Или осилил. Звоните по телефону 63-00-88.
1: И Руслан вам обязательно ответит.
0: Йоу.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массаж. Массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон «Ешкрале» 770909.
6: Парапапарам, парапапарам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: Дом начинается с забора, а забор – со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон «Ешкарале» 316-222.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». «Ешкар-Ала». Улица Эшкинина, 19.
11: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. «Мобил», «Тотал», «Шелл», «Кастрол», разливное масло. Ваш выбор в автоцентр «Мариэл».
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
15: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. Государство полностью возьмет на себя расходы по производству и прокату национальных мультфильмов для детей. Соответствующий закон вступает в силу 6 мая. Минкультуры также получит полномочия ежегодно определять объемы государственной финансовой поддержки для создания отечественных фильмов разных жанров и устанавливать приоритетные темы для их производства. В России наиболее динамичный рост зарплат наблюдается среди сотрудников, работающих в компании менее года. Их доходы увеличиваются быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем. При этом самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников со стажем работы в компании от 1 до 5 лет. Наименьшие показатели у работников, чей стаж в одной организации превышает 30 лет. Мошенники активно создают фишинговые сайты, имитирующие интернет, магазины садовой техники и товаров для дачи. Злоумышленники предлагают покупателям большие скидки при условии предоплаты. В числе популярных товаров для мошеннических схем теплицы – садовые инструменты и удобрения. Для повышения правдоподобности фейковых магазинов преступники используют функции искусственного интеллекта, с помощью которых генерируют реалистичные фотографии товаров. Эксперты призывают граждан проявлять бдительность при покупке товаров в интернете и не переводить предоплату на счета неизвестных продавцов.
4: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
5: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
6: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
7: На Пульс Радио.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Мне не нравится такая погода.
2: 14, а мне нравится. 14 градусов вообще сейчас. Нет. Сегодня днем будет 21, вечером плюс 17, ночью плюс 14. Аллергики, ликуйте. Сегодня ожидается небольшой дождь на протяжении всего дня. Перемена облачная погода. Юго-восточный ветер слабый.
1: Сегодня закат 19 часов 51 минуточку, а завтра восход в 3 часа 36 минуточек.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
7: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкар-Ала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
10: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
11: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
12: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23. ООО «Надежда».
1: Семейная стоматология, скажите, а туда приходишь, значит, и зубки лечишь, все.
2: Нет, сначала говоришь: вот у меня такая-то проблемка. Тебе добрый доктор-стоматолог говорит: ну, открой ротик.
1: Да?
2: Да, и ты открываешь ротик. Он там смотрит, потом чинит, потом ты выходишь, улыбаешься, и все вокруг тебе завидуют. Вот так.
1: Ну, там, кстати, можно еще ведь бесплатную консультацию ортопеда получить.
2: Это да.
1: Просто приходишь, и все. Либо звонишь 33-91-23.
2: Первомайская, 49. Смотрите, лося-домушника поймали с поличным под Калининградом.
1: Спалился все-таки.
2: Сахатый дебошир разбил панорамное окно, влез в дом, провалился в бассейн, в котором не было воды. О, бедолага. Там незваного гостя обнаружил хозяин дома, вот в этом пустом бассейне. Чтобы выручить горемыку, он вызвал МЧС. Спас отряд приехал с сотрудниками Минприроды, ветеринарами из зоопарка. В общем-то, лося усыпили, отвезли в лес. Там он проспался и отправился искать новые приключения.
1: Молодец.
2: Вот такие вот истории. У нас же просто много сахатых.
1: Так.
2: Чухаешь?
1: Да.
2: Бойтесь.
0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну, в общем-то, давайте для вас, конечно же, начнем с лунного гороскопа. Астролог-теолог Ирина Звездунянская.
2: Угу. Так, хорошо, значит, сегодня считается, что это день энергетически насыщенный, благоприятный для начала серьезных и долгосрочных дел. В лунные сутки эти человек может ощущать прилив сил, мотивации и внутренней уверенности. Все.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет.
2: Тельцы, вы найдете необычные, но вполне рабочие решения для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка.
1: У близнецов день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми.
2: Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами.
1: Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников и, конечно, и возможно, вступление в новую группу или организацию. Это не лучшая идея.
2: Девы, действуйте скрыто, но не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут.
1: Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это может быть документы, планы или подготовка к новой диете.
2: Скорпионы, день наведения глянца на незавершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи.
1: Таран-тан-тан, стрельцы!
2: Ничего хорошего!
1: Да, просто вот такой вот.
2: Как обычно.
1: Вы можете пострадать от сплетен и слухов, они собьют вас с толку и заставят принять нерациональное решение.
2: Это кошмар просто. Вообще. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Я заметила, что наш астролог полюбливает козерогов-то.
1: Да.
2: И рыб.
1: Да. А вот водолеев, в случае сложности или неясности, действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее переведет вас к цели, чем прямой путь.
2: Рыбы, возможны срочные дела и поездки, несмотря на изначальный негативный характер, они завершатся хорошо.
3: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле — фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап», 316-222, Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
9: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно! Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной, причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
12: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Йопора Сотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Значит, в России с 1 сентября могут появиться более 10 новых медицинских специальностей и должностей.
4: Так.
3: Об этом заявили уже в Минздраве. Смотрите, появится медицинская биология.
4: Вау.
3: Ну, психология.
4: Наконец-то.
3: Да, эмбриология. Медицинский...
4: Астрология.
3: Нет, подожди, нет. Мне пока рано туда. Эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология.
4: Так.
3: Физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.
4: Ну, это среди прочих. На самом деле, правильно, вот потому что нутрициология и нутрициологи, говорят о том, что они типа все могут, все знают, вот это вот делайте, вот это вот не делайте.
3: Теперь вы будете с точки зрения медицины к этому всему подходить. Но где прибывает, там и убывает, ведь, как правило,
4: так,
3: да?
4: Сократили, значит.
3: Да, значит, исключат некоторые. Смотрите, речь идет, значит, о враче диабетологи.
4: Почему?
3: Офтальмологи, протезисты. Городском или районном педиатре, подростковом психиатре, сексопатологе, сурдологе-протезисте, подростковом терапевте, зоологе, энтомологе, фельдшере, наркологе и ряда других. Фух, я справилась. Утерла пот, да?
4: Нет,
3: Ну, смотри, просто функционал вот этих должностей, которые исключат их, просто этот функционал перейдет к более объемным таким специальностям.
4: Нет,
3: вот
4: насчет остальных я уверен, но вот сексопатолог... Почему?
3: Ой, зацепился.
4: Важно.
3: У кого что
4: вообще
3: болит,
4: это важно.
3: Вот о том и говорит. Let me tell you.

0: реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. «Йошкар-Ола».
3: 14 мая в 18.00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота-стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости. В студии Илья Сапожников. В Марий-Эл стартовал сезон лесных пожаров. На территории региона уже зафиксированы два первых возгорания. Первый пожар произошел в Волжском районе на территории Алексеевского лесничества. Второй пожар зафиксирован в Звениговском районе на территории Кокшайского лесничества. По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В связи с началом пожароопасного периода специалисты призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, не разводить костры в неположенных местах, не бросать непотушенные окурки. В России хотят ужесточить правила фотосъемки новорожденных. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Парламентарий отметила, что студии для фотосъемки новорожденных также должны быть сертифицированы. По ее словам, ГОСТ носит рекомендательный характер, однако в работе с детьми необходимо строгое соблюдение всех норм. Буцкая подчеркнула, что позы младенцев во время фотосессий должны быть физиологически естественными, а используемые реквизиты – либо индивидуальными, либо с одноразовыми защитными покрытиями. Паспорт отца предложили вручать мужчинам после рождения ребенка. С такой идеей выступили в Общественной палате. Он предлагает в таком документе перечислять все возможные муниципальные, региональные и федеральные льготы, а также размещать полезную информацию о здоровье, воспитании ребенка и о поддержке супруги после родов. При этом выдача такого паспорта должна производиться в торжественной обстановке. Пока инициатива находится на стадии обсуждения. В Общественной палате полагают, что такой документ поможет мужчинам лучше ориентироваться в мерах господдержки и почувствовать признание их роли в семье на официальном уровне.
4: Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10. Телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
5: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
6: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
7: На Пульс Радио.

0: Я про сетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
3: Холодно. Холодно? Ну, к концу недели будет уже 27 градусов, обещают нам синоптики. А пока же... Вот такая вот информация, не опять так. Основа. По мультику «Маша и Медведь» начали снимать полнометражный фильм.
4: Зачем?
3: Ну как это?
4: Ну зачем?
3: Ну чтобы было, у нас же так делается.
4: Вот «Простоквашино» пересняли, вот зачем?
3: Фильм, «Простоквашино» отврат. Фильм не будет прямым продолжением мультика, а зрителям обещают обновленную вселенную, семейный формат. Съемки планируют закончить уже к концу 2028 года. Кстати говоря, вот на минуточку ты говоришь, зачем?
4: А для «Маша и Медведь»... Для чего ты понять не могу.
3: «Маша и Медведь» бьет рекорды в интернете. Серия, которая называется «Маша и Медведь. Рецепт катастрофы», собрала более 4,5 миллионов... миллиардов просмотров на Утубе.
4: Но, кстати...
3: Он оказался самым просматриваемым не музыкальным роликом на платформе. У тебя какая любимая серия?
4: Я не помню. Я всю «Машу и Медведь» мне нравится смотреть. Полностью.
3: Да? До сих пор сидишь смотришь?
4: Да. Да я как-то помню, в 2013 или 2014 году поломался где-то в Кировской области.
3: Так.
4: В праздники. И, значит, машину там ремонтируют, а по телевизору целый день... Вот я там сколько сидел... «Маша и Медведь».
3: Какие загадочные ремонтники.
4: Вообще, я тебе говорю.
3: И ты смотрел тоже?
4: Я тоже сидел, смотрел.
3: Нравилось тебе?
4: Очень сильно. Да, хорошо. Мне нравится, мне очень нравится. И детям нравится.
3: Ну, в общем, к концу 28-го года ожидаем выход полнометражного фильма под названием «Маша и Медведь». А другая вселенная это какая? Ну, ладно, в общем, там, наверное, думаю, можно будет посмотреть. Лишь бы не получилось как...
4: «Простоквашино»?
3: Да.
4: Да.
5: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Йошкар-Оле 64 20 40.
3: Ой, да что вы говорите, уже плюс 16 градусов. Сегодня днем будет около 21, вечером плюс 17, ночью около 14. В течение дня ожидается переменно-облачная погода, временами, возможно, небольшой дождь.
4: Ну и солнце сядет сегодня в 19 часов 51 минуточку, а завтра встанет в 3 часа 36 минуточек. А магнитное
6: время
4: поле спокойное.
6: Отдыхать.
7: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
8: Останут и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Станет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
9: Реклама на Пульс Радио.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
2: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: А слушатели делятся своими впечатлениями от просмотров современного русского кино.
2: Так.
1: «Король и Шут» спрашивают: «Навсегда смотрели 2026 года
2: нет,
1: картину?»
2: Нет, не смотрел я еще.
1: Я тоже не смотрел.
2: Не успел.
1: Так вот.
2: Хотел, но не успел.
1: Нам тут говорят, что это крепота ужасная. Пожалел, что посмотрел. Думал, впечатление получу, как от сериала. Я, кстати, тоже от сериала. Положительное впечатление.
2: А, да, ты тоже смотрел сериал? Да. Я вот не смотрел.
1: Посмотри. А вот «Король и Шут» навсегда нам пишет: «Не смотри». После вкуса, говорит, отвратительное получил. Аж расстроился человечек. Насчет «Простоквашино» согласны. Чудовищная экранизация. «Буратино» тоже не смотрите. «Буратино», говорит, тоже не смотрите. Ну, я посмотрела, на один раз хватит. Ну, это нет, мы уже говорили о том, что это
2: так.
1: Ничего не имеет общего с советской
2: классикой.
1: Картиной.
2: Да.
1: Поэтому можно.
2: Там это отдельная история.
1: Да, отдельная история, где «Буратино» откручивают голову.
2: Ну, «Простоквашино» — это, конечно, знатное дно. Я вот так вот могу назвать это. Это просто отвратительно. Я, ну, честно, вот... Я не знаю, как это описать.
1: А ты вот что посмотрел недавно?
2: «Камбэк».
1: «Камбэк» — это что?
2: Сериал с Петровым.
1: Так, ну как тебе?
2: Мне понравилось.
1: То есть в эти выходные ты просмотрел,
2: да,
1: и у тебя,
2: да,
1: хорошее впечатление.
2: Да.
1: Сколько там серий?
2: 8.
1: 8 серий. Ну, нормально, в принципе.
2: Музыка оттуда мне понравилась,
1: да?
2: Больше.
1: А, да, вот, кстати, пишут нам, что вот в «Король и Шут» навсегда даже песни Киша не вытягивают. То есть вот настолько, да,
2: настолько
1: все плохо.
2: Настолько плохо.
1: Да, камбэк, ладно, я посмотрю. Я в эти выходные кайфанула целых 2 дня
2: так.
1: По ТВ, пока я занималась своими домашними всякими
2: так.
1: делами,
2: так.
1: женскими. Показывали «Дальнобойщиков». Вот это кайф, конечно.
2: Есть земля.
1: Да, есть такое.
2: Там не поверишь, 2 раза в год.
1: Смотрите хорошее кино, давайте оставляйте отзывы друг другу, чтобы мы с вами не тратили вот это вот наше драгоценное время на просмотр всякого.
2: А песню не поставим эту? Ирина. Ну ты рассказал, ну
1: так
2: надо.
1: Что ж такое-то сейчас?
2: Пятница.
1: Песня о главном, да?
2: Нет.
1: Ну, пятница, окей.
2: Пятница
1: сейчас.
2: Авто, которая...
1: У нас, Надя, кстати, «Скажите А», семейная стоматология.
2: Да, не будем забывать об этом, что если вам нужно зубки починить, пожалуйста, 3391-23, приходим, вернее, звоним, потом приходим на Первомайскую 49. «Скажите А». Там бесплатная консультация ортопеда. А как вам такое? Молодежь. Нашла?
1: Нашла.
2: Сейчас будет там далеко-далеко.
1: Кайфуй.
2: Ой.
1: Дальнобойщик.
2: Да.
1: Не состоявшийся.
2: Не состоявшийся.

0: куда-нибудь ехать далеко так. Руль большой крутить.
1: Там была серия у них, когда Иваныч, Федор Иваныч, который повзрослее, так. Им выдали уже во втором сезоне новую машину желтого цвета.
0: Да, да, да, да.
1: И он едет. Нет, не то. А второй сидит Галкин, который. Да нормально, плавный ход, ничего. Нет, нет, нет, не то. И так было забавно. Слушай, там.

0: все, вот я на КамАЗе уже еду. На новеньком.
1: На желтом.
0: На желтом.
1: Они еще выбирали между синим и желтым. В итоге желтый достался.
0: Все, Рязань, проезжаем.

0: Зажигаются тихие огонь.
1: Слушай, слушай, до конца дослушивай, чтобы больше не это, не выступал.
2: Все, я где-то в Сыктывкаре.
1: О, я была там летом.
2: Все, я вот проезжаю.
1: Сыктывкар очень странный город.
2: Да. Но это же не только из-за названия.
1: И название тоже странное.
0: Посреди огней вечерних и гудков машин.
1: Давай, конечная точка.
0: Моей души.
1: Конечная точка, приезжай уже. Куда приехал-то?
2: В Пермь.
1: О, я тоже там была в этом году.
2: Все, я в Перми.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агроен 11-91-21-527-25.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42-28-28.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гонзова.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Все, я с Сызрани приехал.
3: Ты же был в Перми.
2: В Перми. Ну да, потом в Сызрань.
3: А и без вот разницы, да, где это все находится? Да? Там во Владивостоке. Вообще
2: не имеет значения.
3: Хабаровск, там вот это все.
2: Камчатск. Нет, туда далеко, конечно,
3: ехать. Петропавловск, Камчатский, Магадан.
2: Туда лететь далеко, ехать тем более.
3: Ладно, нам тоже уже ехать и лететь надо.
2: А, все?
3: Как говорится, ушел, буду, когда вернусь.
2: Я такого не слышал.
3: Это была мысленно подумать.
2: Нет, это мысленно подумать было.
3: Ну что, будет у тебя китайская мудрость?
2: Мысленно подумать. Так, да, будет.
3: Завтра, кстати, да, завтра я одна. Поэтому готовьте пальчики, будем с вами переписываться.
2: Конечно, приезжайте к студии, смотрите.
3: В студии не надо, это мешает работе.
2: Да, нет, приезжайте.
3: Только если с едой.
2: Да. Пиццульку привезите, там тортик.
3: Ладно, давай китайскую мудрость.
2: Мысленно подумать.
3: Китайская мудрость.
2: Мысленно подумать. Мудр тот человек, который не печалится о том, чего у него нет, но радуется тому, что у него есть. Эпиктет.
3: Например, такой ячмень вот на глазу, да?
2: Например. Ладно, утреннее шоу «Парастейка» заканчивается. Завтра вернется одна. Ну и сегодня была Ирина Корецкая.
3: А сегодня был здесь Руслан Идиятуллин, завтра не придет.
2: Да, обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
3: Пока-пока.

0: Программа «На пульс радио».
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 14 мая в 18.00 в Театре Шкитано. 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кок Ваталан и Кмари. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая, 18.30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

завтра закончится мир, и мы не сможем больше мечтать. Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих, больше никаких прощей. Будто звезды падаем ввысь, позади я

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
5: Вся жизнь — игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене — жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. С начала действия программы в 2021 году было оформлено 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков. Это подтверждает ее востребованность. В Кабмине рекомендовали учесть в законопроекте изменения, внесенные в законодательство за это время, в том числе понятие «гаражи для собственных нужд». Учителям, которых привлекают к проведению ЕГЭ и ОГЭ, рекомендовано устанавливать дополнительные выплаты. Соответствующие разъяснения подготовили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Размер и порядок доплат регионы будут определять самостоятельно. Кроме того, на период проведения экзаменов педагогов следует освобождать от основной нагрузки – введения уроков, классного руководства и другой учебной работы. В Мариэл приходит летнее тепло. К концу недели воздух прогреется до плюс 27 градусов. Сегодня облачно, местами дождь, температура от 13 до 20. В среду также будет облачно, небольшой дождь, днем до плюс 16. В четверг осадки прекратятся, потеплеет до плюс 24. И в пятницу ожидается до 27 градусов и ясная погода. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкороле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Пульс радио. Всегда рядом.
1: Я вообще себе не нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.
2: Послушай,

0: никогда не слышать.
1: Блин, я себе не нравлюсь.
2: Окей, послушай.
3: Ты не идеальна, но я тебя люблю.
4: Да, может быть, где-то не идеальный, но такой любимый Илья Сапожников. А еще самое главное, скромный. Ближайшие несколько часов буду здесь с вами на Пульс Радио, поэтому остаемся на 103,8. Буквально через несколько секунд расскажу о погоде.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Где-то примерно 18 градусов за окном со знаком «плюс». И если в окно посмотреть, то непонятно, да, в чем пойти, какая погода. Кто-то в куртках, кто-то просто в толстовках, кто-то вообще плащ или пальто надел. Уважаемые, я вот, честно говоря, в обычной кофточке вышел, и все в порядке. Поэтому если кто-то сомневался и не знал, в чем пойти, пожалуйста, вот вам совет. Так, облачно с прояснениями. Слабый дождь ожидается с 3 часов. И до самой ночи. Ну, проверим, насколько нас синоптики обманывают или нет. Максимальная температура воздуха на сегодня — это 20 градусов. Завтра, кстати, ожидается похолодание. Да, где-то плюс 16, плюс 15 будет, поэтому... Но, самое важное, к этим выходным плюс 30. Радоваться, плакать, это вы уж сами решайте. Каждый к этому относится как хочет. Но плюс 30 звучит, мне кажется, при приятно.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио. На Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
10: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская.

0: Звонить 707-767.
1: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Горки Шкарла.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
3: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Весна. Время любви к своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
6: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
7: Прохорова, 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
13: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Уважаемые дяди-водители, информация прямо сейчас для вас. Пересечение Первомайской с Ленинским проспектом загружено. И съезд с Ленинского проспекта на Карла Маркса тоже сейчас загружено автомобилями. Тут какие-то ремонтные работы на Воскресенском проспекте идут недалеко от пересечения с Царьградским. От этого и пробка небольшая образовалась. В остальном я сверхъестественно ничего не вижу. Ну вот, так, сейчас я посмотрю, что это у нас. Улица Мира возле. Господи, как сложно определить-то, где это. Представляете? Ну, давайте вот так, возле бани Тюльпан где-то недалеко. Там образовалась пробка, непонятно от чего. У нас выезд из города, судя по всему. А так, в остальном все спокойно, поэтому можете по городу передвигаться. Обстановка абсолютно нормальная для Ишкралы. Ничего сверхъестественного нет. Меня зовут Илья Сапожников. С вами не прощаюсь, поэтому оставайтесь здесь на 103.8.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шины

0: Центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кардиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
1: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
0: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
2: Реклама на «Пульс радио».
3: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните – 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Парапапарам, парапапарам.
0: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Эдон GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08. Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрес Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Когда

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42-28-28, 42-28-28.
2: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
3: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Слушай, как бьется сердце. Пульс радио.
1: Эй. Случается не сразу. Тебе уже к 30-ке, может даже больше. Ты все еще не в Форбсе, да и не на Порше. И пока друзья присматривают тур в Японию, у тебя две кредитки, обе не пополнены. Сколько б не потел в спортзале, не ходил на тренинги, самые классные девчонки достаются рэперам. Каждый день ты перед сном просишь у Бога шанс. Он передал через меня, все будет, но не сейчас.

Как ни крути, мы все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывая ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. В тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад. И эта песня не указ, я сам себе пою. Пацан, ты сможешь все. Да я все смогу.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-09-09.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе?

0: Люди называют знак «въезд запрещен».
1: Кирпич.
0: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
3: Это «Пульс радио». Сделай громче.

Вся наша жизнь лишь кинопленка. Кадры тают, следы нет. Где-то черный, где-то белый полоса. И словно мантра в голове эти слова.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрорен 11-91-21-527-25.
4: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных.

0: Кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
1: Телефон рекламной службы 42 2828.
2: Свои. В эфире. Пульс.

Я думаю, под вот такую грустную и достаточно медленную мелодию за время попрощаться. И на сегодня у меня все. Вам я желаю отличного настроения. Да, за окном не прям солнечно, не прям жарко, ну не прям Монако, да? Но и мы с вами можем делать настроение себе сами. Поэтому включайте погромче Пульс Радио на 103.8. А я побегу. Меня зовут Илья Сапожников. До скорой встречи по ту сторону радиоволн. Пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: 14 мая в 18:00 в Марийском театре юного зрителя русская народная сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца». Яркое представление для всей семьи. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте театра 12+.
3: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: это «Пульс радио».
1: Я прыгал все до платья для тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполняя.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. С начала действия программы в 2021 году было оформлено 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков. Это подтверждает ее востребованность. В Кабмине рекомендовали учесть в законопроекте изменения, внесенные в законодательство за это время, в том числе понятие «гаражи для собственных нужд». Учителям, которых привлекают к проведению ЕГЭ и ОГЭ, рекомендовано устанавливать дополнительные выплаты. Соответствующие разъяснения подготовили Минпросвещение, Рособорнадзор и профсоюз работников образования. Размер и порядок доплат регионы будут определять самостоятельно. Кроме того, на период проведения экзаменов педагогов следует освобождать от основной нагрузки – ведения уроков, классного руководства и другой учебной работы. В Мариэл приходит летнее тепло. К концу недели воздух прогреется до плюс 27 градусов. Сегодня облачно, местами дождь, температура от 13 до 20. В среду также будет облачно, небольшой дождь, днем до плюс 16. В четверг осадки прекратятся, потеплеет до плюс 24. И в пятницу ожидается до 27 градусов и ясная погода. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкарале 9-9-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: отшумели майские праздники. И я думаю, что сейчас самое время начинать уже задумываться о том, чтобы подготовить самого себя или саму себя уже непосредственно к летнему периоду. Оно, опять же таки, не за горами. Но если вот глянуть предварительный прогноз погоды, да, у нас пока что вот облачно, небольшие осадки предполагаются, в том числе и завтра. Но в целом-то конец этой недели ознаменуется уже отметкой в плюс 30 градусов. Но насколько это исполнится на деле, мы, конечно, узнаем только непосредственно сам уикенд здесь. Поэтому все, что было съедено, конечно, это все было очень вкусно. Но, как говорится, организм может из этого сделать лишние килограммы. Поэтому готовимся к летнему периоду. Даже Арнольд Шварценеггер и тот начал активную физическую подготовку, а ему 78. Хотя у него там не летний период, а подготовка к фильму «Король Конан», где он будет, естественно, исполнять ту же самую главную роль, которая, в свою очередь, будет соответствовать образу, конечно, постаревшего, но все еще могучего воина. Так что, если уж Арни это под силу, а ему 78, то нам-то уж и подавно. Я правильно считаю? Ну, конечно, все поддержат, хотя бы мысленно. А на практике, если мысли хотя бы есть о приведении себя в порядок, уже кто-то скажет, что этого достаточно, да? Ладно, доброго дня, друзья, это 103.8 FM, зовут меня Дмитрий Малышев.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Семь цифр и звонок, как мне найти любовь твою?
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок, как мне найти любовь твою?
2: Вообще не отрицаю, что это часто задаваемый вопрос именно в весенний период, особенно когда уже и ни снегов нет, и трава зеленеет вовсю, да? И расцветают, конечно же, чувства. Ну, знаете, через где-то недельки три, я думаю, мы будем задаваться другим уже вопросом. Как мне найти тенек? Ну, потому что в Россию в июне придет аномальная жара. Но вот эти вот все заголовки к новостям, они сами по себе очень громкие, а как вот начинаешь читать непосредственно саму новость, уже таковым громким заголовком он и не кажется. Да, где-то будет жарче, чем обычно. И по словам ведущего специалиста гидромедцентра Людмилы Паршиной, точный прогноз вообще таких вот аномальных явлений можно давать только на ближайшие трое суток. Поэтому говорить вот прямо сейчас, что июнь будет каким жарким, спасайтесь как хотите, как можете, как позволяют, что называется, средства и так далее, вот этого говорить точно не стоит. Хотя выше нормы на 1 градус среднемесячная температура в июне предполагается в нескольких регионах. Ну и плюс ко всему, к таковым регионам относится и наш Республика Мариэл. Это Приволжский федеральный округ, а он как раз-таки входит в список тех регионов, где будет пожарче, чем в остальных местах. Но мы посмотрим, как на практике это на самом деле будет. И давайте разберемся. Средняя летняя температура, она в России 22 градуса. Если здесь речь идет о повышении на 1 градус, то это получается 23. Но опять же таки, быть настолько вот точным в погодных предсказаниях тоже опять же таки не стоит. Поэтому где-то, допустим, будет 27, а у нас плюс 32. Ну вот как-то так, на мой взгляд. Опять же таки, мы все это на себе сможем ощутить, если сможем, только с началом того самого июня, до которого осталось более 2 недель, там, ну, где-то 3, получается так. А дальше мы проверим, насколько точны прогнозы. В конце концов, прогнозы на то и прогнозы, что не могут и не исполниться. Ладно, о том еще, какая будет температура в Вишкар-Оле, обязательно в течение вечера вам об этом буду рассказывать здесь, на Пульс Радио.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
7: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
6: Интересно?
7: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
6: Количество предложений ограничено.
8: 13 мая в 18.00 Марийский театр юного зрителя покажет комедию «Кокватлан ик Марий. Хитросплетение любви». Лирическая история о непростых взаимоотношениях взрослых людей. 16+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: Небольшие затруднения сейчас наблюдаются на некоторых участках дорог столицы республики. Например, это улица Соловьева. Здесь, если двигаться от Кокшайского проезда и до пересечения с Карла Маркса. Затем, а также по улице Строителей от Крылова до Машиностроителей, если двигаться, небольшой заторчик на пересечении Ленинского и улицы Первомайской. А также сейчас тоже небольшой участок на улице Суворова. Ну, здесь примерно, если двигаться от сквера имени Свирина и до пересечения с улицей Машиностроителей. Кстати говоря, еще дорожные работы ведутся, поэтому вот на Воскресенском проспекте перекрыто движение до 20 часов вечера завтрашнего дня от бульвара 70-летия Победы и до Царьградского проспекта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
0: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
6: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18.00. 12+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
11: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на

0: сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28. На все времена. Это «Пульс радио». Сделай громче.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Хоть у нас еще календарная весна, но знаете, воздух-то уже такой летний. И этот вайб просто чувствуется каждым вздохом, каждой клеточкой, собственно, организма. И упускать его абсолютно не стоит. К тому же, если учесть, сколько у нас теплое время-то длится, совсем недолгое время, а учитывая то, что оно всего лишь 3 месяца, так еще и проходит довольно-таки быстро. По данным из открытых источников, сейчас в Ишкарле 20 градусов тепла. Этой ночью плюс 14, кстати, переменная облачность сохранится, возможны небольшие осадки. Завтра с утра и днем ожидается пасмурная погода, тоже небольшие дожди. С утра и днем около 16 градусов тепла.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Останет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Тенет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
10: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Кишкар-Ола. Дом начинается с забора. А забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб». На
2: Прохорова 45В.
1: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
3: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
1: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12.
3: АГРН 11-91-21-527-25.
4: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол, разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
5: Пара-па-парам, пара-па-парам.
4: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтра, 13 мая. Овны могут проснуться с мыслью «А ну его все!» и будут в чем-то правы. Главное не спорить с зеркалом и не проверять терпение коллег. Тельцы захотят немного роскоши, немного внимания и желательно, чтобы все само пришло в руки. Спойлер, завтра оно реально может прийти. Близнецы, день будет насыщен общением, встречами и болтовней. Но будьте аккуратнее с тем, что говорите и кому. Есть риск проговориться или ляпнуть не то. Рак, могут всплыть старые обиды, бывшие, забытые ссоры и внутренние диалоги в стиле «А надо было вот так вот сказать». Не закапывайтесь, это просто психологический откат. Лев, завтрашний день идеально подходит для заявлений, презентаций, свиданий и всего, где вы главный. Девы, если сможете не сорваться и подстроиться, то завтрашний день даст массу неожиданных плюсов. Весы столкнутся с вечной дилеммой. А может, не надо принимать решение, и оно само как-нибудь? Не само. Завтрашний день попросит определенности. Поэтому, если запланировали подготовиться к лету, то начинайте уже. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55 83 18. Скорпион, кто-то может резко выпасть из доверия, кто-то признаться в чувствах. И вы будете в центре событий, но будьте осторожны, не каждая драма ваша. Завтра стрельцы на старте дня почувствуют, пора в бой, приключения, да хотя бы в новую кофейню. День подкинет знаки, предложения, людей, и все это дико заинтригует. Козероги будут на волне эффективности, вы словно калькулятор с душой, все просчитаете. Водолеи ощутят прилив идей, как будто мозг подрубил 5G, все вокруг покажется вдохновляющим. Завтра рыбы особенно почувствуют вибрации мира, и иногда захочется спрятаться в плед и отменить человечество. И правильно, не суетесь туда, где шум, давление и так называемое «давай быстрее».
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
9: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Час пик сейчас в Вишкар-Оле, тем не менее... Пробок могло бы быть и больше, но я так полагаю, что теплая погода располагает все-таки больше-то к прогулкам. И сейчас наблюдается затруднение у нас по улице Строителей. Начнем с понятных вещей, от Крылова и до Машиностроителей. Затем по улице Герцена, там довольно-таки плотничком, хотя вот небольшой промежуток, но тем не менее, до кольца Панфилова. Простоять там придется, возможно, подольше, чем вы планировали. На улице Суворова, если двигаться от сквера и до улицы Машиностроителей, в обратном направлении от Анциперова до Машиностроителей. По Первомайской, вот здесь гораздо больше, если двигаться от Красноармейской и вплоть до Ленинского проспекта. В обратном направлении совсем немного, от Кремлевской до Красноармейской. По параллельной улице Комсомольской, тоже от Кремлевской и до Красноармейской. Так, еще по Ленинскому проспекту небольшой заторчик, сейчас в районе пересечения с Карла Маркса. В центральной части на этом все, ну разве что вот еще улицу Дружбу можно немного отметить, если двигаться здесь от Анциферова и до пересечения с Транспортной. Затем в Заречной части у нас на Царьградском проспекте пробка, двигаясь от Царьградского проспекта и до бульвара Чиваина.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
8: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-400.

0: 40.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Налоговый вычет планируют ввести за услуги репетиторов. Как заявили в Госдуме, подготовка к ЕГЭ и ЕГЭ требует значительных расходов, поэтому предложено возвращать родителям 13% от затрат на занятия, но не более 19,5 тысяч рублей в год на одного ребенка. Сейчас вычет доступен только при работе с репетитором и индивидуальным предпринимателем, тогда как самозанятые преподаватели не попадают под эту льготу. Инициатива предполагает расширить программу, чтобы родители могли получать компенсацию независимо от статуса педагога. Товары из-за рубежа подорожают. Минпромторг и Минфин решили постепенно ввести НДС на товары, которые россияне заказывают из-за границы через маркетплейсы. Согласно плану, с 2027 года налог составит 7%, с 2028 – 14%, а к 2029 вырастет до 22%. При этом Минэкономразвитие предложило сниженные ставки для социально значимых товаров из-за рубежа. Это 3, 6 и 10% соответственно. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию и косметику. В такой продукции запрещено задержание компонентов животного происхождения – от молочных белков и меда до коллагена, кармина и мускуса. Также стандарт исключает тестирование на животных и требует строгого контроля производства, хранения и логистики. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкоролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Стоит учесть, что в ближайшие сутки в Ишкрале обещают небольшие осадки в виде дождя, разумеется, уже... Ну вот ночью, например, могут быть завтра с утра и днем пасмурная погода, там тоже небольшие осадки. Что касается температуры, пока что плюс 19, ночью будет плюс 14, завтра с утра и днем в столице республики около 16 градусов тепла.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Останет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Тенет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Ишкарла.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
10: Как ваш автомобиль пережил зиму? Узнайте точно. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам в автоцентре «Мариэл». Лучшее, что вы можете сделать для вашего автомобиля этой весной. Причем бесплатно. Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
11: Парапапарам, парапапарам.
12: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
16: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
17: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашний день. Овны могут проснуться с мыслью «А ну его, все!» и будут в чем-то правы. Главное не спорить с зеркалом и не проверять терпение коллег. Тельцы захотят немного роскоши, немного внимания и желательно, чтобы все само пришло в руки. А завтра оно реально может прийти. Близнецы, день будет насыщен общением, встречами и болтовней. Но будьте аккуратнее с тем, что говорите и кому. Есть риск проговориться или ляпнуть не то. Рак, могут всплыть старые обиды, бывшие, забытые ссоры и внутренние диалоги в стиле «а надо было вот так вот сказать». А вы не закапывайтесь, это просто будет психологический откат. Лев, завтрашний день идеально подходит для заявлений, презентаций, свиданий и всего, где вы главный. Девы, если сможете не сорваться и подстроиться, то день даст массу неожиданных плюсов. Весы столкнутся с вечной дилеммой. А может, не надо принимать решение, и оно само как-нибудь? А вот не само. Завтрашний день попросит определенности, поэтому если запланировали подготовиться к лету, то начинайте-ка уже. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо. Телефон 55-83-18. Скорпион. Кто-то может резко выпасть из доверия, кто-то признаться в чувствах. И вы будете в центре событий. Но будьте осторожны, не каждая драма будет ваша. Завтра стрельцы на старте дня почувствуют – пора в бой. Приключения? Да хотя бы в новую кофейню. День подкинет знаки, предложения, людей, и все это дико заинтригует. Козероги будут на волне эффективности. Вы словно калькулятор с душой. Все просчитаете. Водолеи ощутят прилив идей, как будто мозг подрубит 5G. Все вокруг покажется вдохновляющим. Завтра рыбы особенно почувствуют вибрации мира, и иногда захочется спрятаться в плед и отменить человечество. Да и правильно, не суйтесь туда, где шум, давление и так называемое «а давайте-ка побыстрее».
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно.
4: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
8: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77 09

0: Звонить 707-767.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: Думаю, что информация об отсутствии пробок уже позитивная и очень хорошая новость для всех водителей. Есть, правда, небольшие заторчики на пересечении Первомайской и Ленинского проспекта, а также на пересечении Царьградского и Воскресенского, хотя практически уже нет. Только что рассосалось. Но имеется следующая инфа, друзья. Здесь нужно ее иметь в виду, потому что сейчас ведутся дорожные работы на Воскресенском проспекте. И в связи с этим до 20 часов вечера завтрашнего дня будет перекрыто движение от бульвара 70-летия Победы и до Царьградского проспекта. А затем с 6 утра 14 мая и до 20 вечера 17 мая уже от Царьградского проспекта до бульвара Чиваина.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
9: Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
10: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
11: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
12: Дом начинается с забора, а забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб».
13: Прохорова, 45В.
12: Телефон «Ешкарале» 316-222.
14: Джаз, рожденный в Ешкарале. 14 мая в 18:30. Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: свои. В эфире Пульс Радио. Радио.
1: Всем привет, это Пономарев. Слушайте мой новый трек «Разные» на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 14 мая в 18:00 в Театре Шкитано. 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Налоговый вычет планируют ввести за услуги репетиторов. Как заявили в Госдуме, подготовка к ЕГЭ и ЕГЭ требует значительных расходов, поэтому предложено возвращать родителям 13% от затрат на занятия, но не более 19,5 тысяч рублей в год на одного ребенка. Сейчас вычет доступен только при работе с репетитором и индивидуальным предпринимателем, тогда как самозанятые преподаватели не попадают под эту льготу. Инициатива предполагает расширить программу, чтобы родители могли получать компенсацию независимо от статуса педагога. Товары из-за рубежа подорожают. Минпромторг и Минфин решили постепенно ввести НДС на товары, которые россияне заказывают из-за границы через маркетплейсы. Согласно плану, с 2027 года налог составит 7%. С 2028 – 14%, а к 2029 вырастет до 22%. При этом Минэкономразвитие предложило сниженные ставки для социально значимых товаров из-за рубежа. Это 3, 6 и 10% соответственно. Росстандарт утвердил первый ГОСТ на веганскую парфюмерию и косметику. В такой продукции запрещено задержание компонентов животного происхождения – от молочных белков и меда до коллагена, кармина и мускуса. Также стандарт исключает тестирование на животных и требует строгого контроля производства, хранения и логистики. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкаролей 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 14 градусов. Завтра с утра и днем ожидается пасмурная погода. Возможны небольшие осадки. Температура воздуха утром и днем плюс 16 градусов.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
7: Дом мечты.
8: Один звонок.
7: SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Все еще ведра? Сломался насос?
12: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Время отдыхать.
2: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
1: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Пульс радио 103.8 FM.
1: Finally found someone compatible.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Стала будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.